0: вами скози найбольша глазбена обдобја 80-та, 90-та и рок класике. Ведно на ваши фреквенции. Радио Фентази.
1: Саме добре вибрације.

0: Ένα, δύο, τρία,
1: четыре. Колико поновител с море суши. Послушайте Радио Фентази и соделуйте у Будифити Зиву те руганите колико поновител с море суши. Своя наповед пошлите у СМС-у. Будифит, име и примек, штевило поновител. Наничене 40-300-300. Уганите правилно штевилко и освоите безплачно преобликование телеса у 4 теднях у новом Будифиту у целю. Послушайте Радио Фентази и соделуйте. Усак дан у Будифити Зиву.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
3: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
4: Hej, pridi pogledat moj novi avto.
5: Kaj nov avto? Pridi ti pogledat mojo novo kuhinjo.